Kussi anist, eftet bitta чекучи пов. Не повторит. Шампур мангал дрова ведро и палочки. При всем при этом это прет. Да еще как. Давай.